kann, hat die Deutschen die Курай граждане, мано мяйле смилкни сам жинай ну смит. Без багаляу, чё най от вас явау, Иркой плету вайте